0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 июля, воскресенье. В Алматы солнечно, плюс 39. В Шымкенте безоблачно, температура воздуха прогреется до 42 градусов. В Актове пасмурно, возможен небольшой дождь, 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Серкидаева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 июля, воскресенье. В Алматы солнечно, плюс 39. В Шымкенте безоблачно, температура воздуха прогреется до 42 градусов. В Актове пасмурно, возможен небольшой дождь, 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: 4, Атырау Достор 13, Астана Ермека Серкибаева 4.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77.
2: Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.
4: Қарғамауға қабасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

от Манчжуки и Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 июля, воскресенье. В Алматы солнечно, плюс 39. В Шымкенте безоблачно, температура воздуха прогреется до 42 градусов. В Актобе пасмурно, возможен небольшой дождь, 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 июля, воскресенье. В Алматы солнечно, плюс 39. В Шымкенте безоблачно, температура воздуха прогреется до 42 градусов. В Актобе пасмурно, возможен небольшой дождь, 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Астана, Ермека Серкебаева, 4.
1: Жарнама.
0: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-700.

0: алматы 866 77 88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката мультфильм «Миньоны и монстры» 1920-е годы. Миньоны покоряют Голливуд и решают снять собственный фильм о монстрах. В поисках самых пугающих существ они знакомятся с загадочным зеленым созданием, но вскоре случайно выпускают настоящих монстров. И теперь им предстоит спасти планету от надвигающегося хаоса. На втором месте мультфильм «История игрушек 5». Бас, Вуди и Джесси сталкиваются с трудностями после того, как узнают, чем сегодня одержимы дети. Электроникой. На третьем месте проката комедия «Бешарашки в Индии в поисках мамы». Продолжение истории семьи Байтимира, где во время празднования 40 дней Аделет получает загадочную посылку из Индии, связанную с его прошлым. В поисках правды о своей матери семья отправляются в Индию, где их ждут опасные испытания, неожиданные открытия и долгожданное воссоединение. Приятного просмотра! Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
0: Аспан FM.
3: Махаббат туралы, үздік әндер.

0: жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 19 июля, воскресенье. В Алматы солнечно, плюс 39. В Шымкенте безоблачно, температура воздуха прогреется до 42 градусов. В Актове пасмурно, возможен небольшой дождь, 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.